видел меня, я пила в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Далее 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Большущий привет, доброе утро, на связи с тобою Настя Центр. Ну что, друзья, воскресенье, день замечательный, легкий должен быть, так что мы будем проводить его именно так. Давайте заряжаться позитивом, встречать этот выходной вновь и вновь, на студентах уже 7.03, поэтому как раз-таки время позволяет и выспаться, и пробудиться, и встать вперед навстречу новым интересам и приключениям.

0: телефон 350000, код города 3537.
1: Бывает вода в состоянии разном, и жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем, но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
3: «О, это чудо! Как прекрасно!»
2: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324 824. ООО «Афина».
6: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это «ДК Фест 2026». 16.

0: Незабываемые эмоции для детей и взрослых. Хотите стать участником? Успейте зарегистрироваться до 12 августа. Подробности по телефону в Орске 21 00 15. Информационные партнеры Орск.ру и Радио Хит Смотри Радио. Категория 6+.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Самое время рассказать немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 22 градуса, днем ожидается плюс 34. В Оренбурге сейчас плюс 22, днем плюс 35. В Ковантаке и Медногорске плюс 15, днем плюс 34 градуса. А в Ясном сейчас плюс 22, днем плюс 34 ожидается. А данная информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Продолжаем делать это утро приятным, ярким, а самое главное, музыкальным и дружным. И если вы проснулись с самого раннего утра в свой выходной, и, казалось бы, вроде никуда не нужно, а организм требует какого-то веселья, то можно, пока не жарко, выйти подышать свежим воздухом. Но, быть может, к обеденному сну как раз-таки нагуляетесь, вкусно пообедаете и ляжете на сонный час, как это принято делать у детей. Ну а что, сладкий дневной сон тоже будет прекрасен и полезен. Так что можете построить себе сегодня ленивый план на день. Ну, а если вы проснулись сегодня, ну, не потому что организм так захотел, а потому что работа требует, то не переживайте, друзья. Мы с вами, мы держим за вас кулачки, поддерживаем, ну и будем стараться сделать все возможное, чтобы этот день пролетел быстро, незаметно для вас, если он рабочий, ну и, конечно, с позитивной волной. Вместе с Радио Хит, так что обязательно подключайся и делай громче.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова 2А.
3: Ищешь удобную одежду? В Мегарай. Костюмы, футболки, шорты, топы, велосипедки и леггинсы. Мегарай. Удобную одежду выгодно покупай.
4: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: Значит, постепенно мы просыпаемся, подтягиваемся и вперед навстречу новому дню. Ну, конечно, мы не исключаем того факта, что нас сейчас слушает малое количество людей, но они самые стойкие. Те, кто вчера допоздна не гуляли, те, кто, быть может, наоборот, только сейчас домой едут. Ну, не знаю. В общем, расскажите о своих планах, будем очень рады. Ну и те, кто, наверное, сейчас едут на работу с утра, да, на воскресенье. Печально, конечно, в этот день ехать с утра на работу, но все-таки кто же будет деньги в семью приносить? Так что, друзья, если что, с вами мы вас поддерживаем. Ну, а остальных ждем, пока они там проснутся, будут вместе с нами потом веселиться, отдыхать, слушать хорошую музыку и наслаждаться моментом. У нас же впереди еще много треков замечательных, ну и немного информации о погоде. Кстати, расскажу тебе на сегодняшний день.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Самое время рассказать немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 23, на днем ожидается плюс 34 градуса. В городе Оренбурге плюс 24, днем до плюс 35. В Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 20. Днем ожидается плюс 35 градусов. А вот в городе Ясном сейчас плюс 24, а днем до плюс 34. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
2: Метеохит.

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

Всем добрейшее утро, 8.03 на наших студийных, с вами на связи я, Настя Центр. Мы здесь в эфире радио «Хит», наслаждаемся музыкой, самыми яркими впечатлениями, эмоциями, поэтому предлагаю тебе подключиться к нам срочно, ну и, естественно, послушать, что здесь интересного мы тебе расскажем. Рубрика «Хит Холидей», кстати, с минуты на минуту прозвучит, далее немного о погоде тебе расскажем, в середине часа отметится долгожданный гороскоп, где поведаем тебе, что ожидает сегодня всех наших слушателей. А пока море приятной музыки.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, друзья, сегодня 26 июля, на воскресенье. Сегодня отмечается День военно-морского флота Российской Федерации, друзья. Всех причастных мы поздравляем с этим событием. 20 лет, кстати, этому празднику. День парашютиста сегодня отмечается. День загадывания загадок, день дяди и тети. Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей. Международный день сохранения экосистем. А также сегодня день отца в Ульяновской области. День рождения голубого берета. Сегодня еще Всемирный день тофу отмечается. Из интересного также день дерева, день родителей в других странах. День отца также в других странах отмечается. День бабушек и дедушек тоже есть. День призраков сегодня. Надеемся, что они обойдут нас стороной. Ну, конечно, хотелось бы. Также сегодня день кофейного милкшейка. День коктейля отмечается. Ну и сегодня день хрустящего рогалика. День все или ничего. Ну и много всего интересного. День фотографии собак тоже. Это, кстати, можете присылать своих питомцев нам сюда. Будем мы их размещать, показывать, делиться этими фотографиями. Ну и, конечно, радоваться за их счастливую жизнь с вами. Именины они у Гавриила, Степана, а также Маркиана и Антона. Причастных поздравляем, двигаемся далее. Впереди у нас много музыки, а также информация о погоде совсем скоро отметится.
0: Реклама.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
4: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: Сейчас в Орске плюс 23, днем плюс 34, в Оренбурге плюс 24, днем плюс 35, в Ясном плюс 24, днем плюс 34, в Кувандыке и Медногорске плюс 20, днем до плюс 34. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
3: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать вам о том, что интересного подготовили звезды на сегодня, 26 июля.
2: Овен.
1: Вы можете позволить себе пойти на некоторый риск. Есть неплохой шанс, что прибыль покроет потери с лихвой. Однако следует все же быть осмотрительным и не заходить слишком далеко.
2: Телец.
1: Возможно, вам придется взяться за новое дело, так и не закончив старое. Постарайтесь, чтобы не нанесло ущерба вашим коллегам.
2: Близнецы.
1: Постарайтесь спланировать день и во всем следовать своему плану. Импровизационные решения сегодня не будут слишком удачные.
2: Рак.
1: Вам следует быть жестким. Судьба вас нынче не слишком балуют, так зачем же давать поблажку окружающим?
2: Лев.
1: Вы будете крайне обидчивы, причем совершенно не по делу. Постарайтесь либо избежать общения с окружающими вовсе, либо относиться к их словам попроще.
2: Дева.
1: Вас будут часто отвлекать, тем не менее не стоит отказываться от планов на этот день. Вы должны успеть сделать все, что наметили.
2: Весы.
1: Кажется, что люди вас окружающие намерены принимать в штыки любое ваше начинание. Но так не спрашивайте их мнение, пусть полюбуются на результат.
2: Скорпион.
1: Больше всего вы будете нуждаться в хороших новостях. Получать их можно разными способами, но есть один совершенно безотказный. Надо подойти к человеку, неважно к какому, и попросить сказать что-нибудь хорошее. Кто-то, конечно, испугается и убежит, а кто-то, может быть, и скажет.
2: Стрелец.
1: День не из тех, которые можно без особого сожаления потратить впустую. Нынче вам будет предоставлено огромное количество разнообразных возможностей, и упустить их было бы непростительным решением.
2: Козерог.
1: Вы будете пребывать в крайнем волнении, неважно, будут ли в наличии достаточные основания для этого. Велик риск перессориться со всеми, кто попадется под руку.
2: Водолей.
1: Небольшое неудобство, которое вам придется перетерпеть в начале дня, обернется для вас приятной переменой. Вы заслуживаете того, чего так жаждете. Не бойтесь заявить об этом во всеуслышание.
2: Рыбы.
1: Днем вы будете наслаждаться с утра до вечера, смакуя каждое мгновение. Особенно хорош будет вечер, проведенный не в одиночестве. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
1: Девочка Пай.
0: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
1: Владимирский централ. Ветер северный.
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8 922 545 0245. Категория 18+.

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 250807.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, вот быстро пролетает как-то утреннее время. А все знаете почему? Да потому что выходной. В выходной день всегда время летит быстро. И оглянуться не успеваешь, и все, уже как будто день прошел. Поэтому мы стараемся здесь с самого раннего утра поднимать вам настроение, дарить позитив. Ну и, естественно, не обращать внимания на все невзгоды, печали. У нас времени на это вообще нет. Так что будем только веселиться, только двигаться вперед и только совершать что-нибудь прекрасное, приятное. Если вы сейчас спите, правильно отсыпайтесь, не будем вас пока тревожить. Если вы сейчас двигаетесь на работу или уже там, ничего страшного, мы вас поддержим, будем рядом, будем дарить музыку. Если вы только возвращаетесь домой с какой-нибудь тусовки, ну что, ну, значит, вы еще молод и горячий, вам, наверное, около 20. Ну, в общем-то, друзья, в любом случае, мы рады за всех наших слушателей, будем вас поддерживать, дарить позитив и море музыки.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Сибири. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Самое время рассказать о погоде. В Орске плюс 25 и днем плюс 34. В Оренбурге плюс 25, днем плюс 35 градусов. В Ясном плюс 27, днем плюс 34 градуса. В Ковандыке и Медногорске плюс 25, днем плюс 34. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохи.
7: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

Открываем новый час, 9.03 на наших студийных. Время пролетает незаметно, поэтому мы стараемся сохранить каждый приятный момент в памяти, ну и, естественно, насладиться им вместе с вами. Так что музыка присутствует, приятное настроение есть, и рубрики тоже отметятся. Подключайся!

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Прямо сейчас в городе Орске +26, днем ожидается +34. В Оренбурге +25, днем +35 градусов. В Кувандыке и Медногорске +25, днем +34. В городе Ясном +27, днем до +34 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Арома Дроп» 2 в 1, 1 литр – 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров – 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский централ. Ветер северный.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
2: Как было тепло.
1: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
3: Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это «ДК-фест-2026». 16.

0: Незабываемые эмоции для детей и взрослых. Хотите стать участником? Успейте зарегистрироваться до 12 августа. Подробности по телефону в Орске 21-00-15. Информационные партнеры Орск.ру и Радио Хит Смотри Радио. Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы 25

0: Привет и музыка, ваши поздравления, эмоции. Все это в эфире Радио Хит, конечно же, с лучшей волной, с приятной музыкой, клевым настроением. Настя Центр по-прежнему здесь с тобой. Предлагаю тебе подключиться уже сейчас, сделать громче и насладиться моментом с нами. И не забудь послушать все самое приятное и полезное. Кстати, рубрика «Погода» совсем скоро отметится в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98-156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас в городе Орске плюс 25, днем плюс 34, в Оренбурге плюс 25, днем плюс 35, в Ясном плюс 27, днем плюс 34, в Кондаке и Медногорске плюс 25, днем плюс 34. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Италия. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Октябрьский суд признал незаконным бездействие администрации Урска в постановке на учет грубового бойлера на улице Макаренко, обслуживающего несколько домов, но не состоящего в реестре муниципального имущества. Мэрия предлагала содержание бойлера жильцам, но суд решил, что это имущество общего пользования и должно находиться в муниципальной собственности. Суд удовлетворил требования истца, признав бойлер безхозяином и обязав администрацию принять его на баланс. Решение пока не вступило в законную силу. Российская премьер-лига изменила время начала матча первого тура между Оренбургом и Ростовом. Встреча перенесена с 14.30 на 19.30 по московскому времени. Причиной стала экстремально высокая температура воздуха в областном центре. По данным гидрометцентра, 26 июля, когда состоится игра, в Оренбурге ожидается до плюс 37. Игра пройдет на стадионе «Газовик». Из-за позднего завершения матча действует ограничение. Несовершеннолетние смогут посетить игру только в сопровождении законных представителей. Представители крупного бизнеса Японии выражают готовность к восстановлению полноформатных торгово-экономических связей с Россией. В данном направлении уже фиксируются конкретные практические шаги со стороны Токио. Парламентарий обратил внимание на состоявшийся в мае официальный визит в Москву совместной делегации. Прямое участие лидеров японского рынка в закрытых переговорах служит неопровержимым доказательством их стремления оперативно вернуться к совместным коммерческим проектам с российскими партнерами. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 3 копейки, 100 тенге 16 рублей 75 копеек, юань 11 рублей 5 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр с тобой на связи. На студийных уже 10.05. Друзья, 10 часов целых прозвенело у нас здесь в эфире. Простучало, пробило, называйте как хотите. Но время, в общем-то, пролетает очень быстро. Но мы его стараемся замедлить, отдохнуть здесь, расслабиться и по-настоящему классно провести время в эфире Радио Хит. Так что подключаемся уже сейчас, делаем громче и двигаемся только навстречу прекрасному. Рубрика «Хит-хольд», кстати, с минуты на минуту прозвучит, где расскажу тебе, какие события и праздники отмечаются сегодня. Так что сделай громче и не пропусти.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, самая любимая и приятная часть – это праздники. 26 июля на календаре, воскресенье, день военно-морского флота Российской Федерации сегодня отмечается. 20 лет этому событию, мы всех причастных поздравляем. День парашютиста сегодня, а также Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей. День дяди и тети, день загадывания загадок, день рождения голубого берета. А также сегодня Всемирный день тофу, день отца отмечается в Ульяновской области. А также день единого голоса, день национального восстания вот в Кубину. К нам это, конечно, никак не относится, будем двигаться дальше. День спорт сегодня, день дерева, день бабушки и дедушки, день родителей в других странах отмечается. Также день отца тоже в других странах. Но в теории вы сегодня можете папу своего тоже поздравить. День хрустящего рогалика, день кофейного милкшейка, день призраков, день все или ничего. День коктейля, а также сегодня день фотографии собак, друзья. Ну, я вам уже предлагала прислать фотографии своих пушистиков и своих хвостатых. Кстати, можно не только собак, можно еще кошек, крысок и вот хомячков, там, тех вот этих миленьких созданий. Именины сегодня у Гавриила, Степана, а также Маркиана и Антона. Причастных мы также поздравляем. Двигаемся далее и напомню, что данная информация была предоставлена сайтом kalin.ru. Реклама.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси Лидер. 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси Лидер.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДКАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
4: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
7: Ты живешь, будто не будет вся

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать вам о том, что интересного подготовили звезды на сегодняшний день, а именно на 26 июля.
2: Овен.
1: Сегодня вы можете позволить себе пойти на некоторый риск, есть неплохой шанс, чтобы прибыль покроет потери с лихвой, однако следует все же быть осмотрительным и не заходить слишком далеко.
2: Телец.
1: Возможно, вам придется взяться за новое дело, так и не закончив старое. Постарайтесь, чтобы вы не нанесли ущерба вашим коллегам.
2: Близнецы.
1: Постарайтесь спланировать день и вовсе следовать плану. Импровизационные решения не будут слишком удачные.
2: Рак.
1: Вам следует быть жестким. Судьба вас нынче не слишком балует, так зачем же давать поблажки окружающим?
2: Лев.
1: Вы будете крайне обидчивы, причем совершенно не по делу. Постарайтесь либо избежать общения с окружающими вовсе, либо относиться к их словам чуть проще.
2: Дева.
1: Вас будут часто отвлекать, тем не менее, не стоит отказываться от планов на день. Вы должны успеть сделать все, что наметили.
2: Весы.
1: Кажется, что люди, вас окружающие, намерены принимать в штыки любое ваше начинание, но так не спрашивайте их мнение, пусть полюбуются на результат.
2: Скорпион.
1: Больше всего вы будете нуждаться в хороших новостях. Получать их можно будет разными способами, но есть еще один совершенно безотказный. Надо подойти к человеку, неважно какому, и попросить сказать что-нибудь хорошее. Кто-то, конечно, испугается и убежит, а кто-то точно скажет.
2: Стрелец.
1: День не из тех, которые можно без особого сожаления потратить впустую. Нынче вам будет предоставлено огромное количество разнообразных возможностей.
2: Козерог.
1: Вы будете пребывать в крайнем волнении, неважно, будут ли в наличии достаточные основания для этого. Велик риск перессориться со всеми, кто попадается под руку.
2: Водолей.
1: Небольшое неудобство, которое вам придется претерпеть в начале дня, обернется для вас приятной переменой. Вы заслуживаете того, чего так жаждете. Не бойтесь заявить об этом во всеуслышание.
2: Рыбы.
1: Днем вы будете наслаждаться с утра до вечера, смакуя каждое мгновение. Особенно хорош будет вечер, проведенный не в одиночестве. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
2: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топлива. Системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: целом доме супер цена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки просто чисто 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски Aura Total Care 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
2: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский централ. Ветер северный.
2: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
3: Было тепло.
2: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Сын всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.

Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Австралия. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске работает поезд здоровья с флюорографией и диагностикой. На место прибыли врачи из областных больниц, аллерголог, пульмонолог, кардиологи, невролог, хирург, уролог, акушер, гинеколог и офтальмологи из клиники микрохирургии глаза. Пациенты отмечают удобство и доступность помощи. Житель Первомайского района решил оправдать свою жену и придумал историю о нападении с ножом. В полицию обратился 65-летний мужчина. Он заявил, что во время конфликта знакомый нанес ему несколько ножевых ранений в спину. Сотрудники начали проверку, но быстро выяснили, описанных событий не было. На самом деле удары кухонным ножом во время ссоры нанесла бывшая жена заявителя. Мужчина решил оговорить односельчанина, чтобы отвести от нее подозрения. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Россия и Турция проведут переговоры в ноябре. В последний месяц осени состоится заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Москвы и Анкары. Поставлена цель увеличить объем торговли до 100 миллиардов долларов. Для реализации этого большое значение будет иметь заседание межправительственной смешанной комиссии. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 3 копейки, 100 тенге 16 рублей 75 копеек, юань 11 рублей 5 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит. 11.05 на студийных пробило. Вот это вообще, знаете, время бежит незаметно, и хочется как-то выходное, не знаю, продлить, что ли, сделать все возможное, чтобы мы успели с вами по-настоящему отдохнуть, расслабиться, зарядиться настроением, эмоциями, и потом не жалеть ни о чем всю неделю рабочую, что мы там на выходных куда-то не успели сходить, съездить или что-то выполнить. Поэтому делаем планы с удовольствием, совершаем все, что так хотели на этих выходных, и делаем все под самую лучшую музыку в эфире Радио Хит.
1: Смотри,

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: звонить. Телефон 350000, код города 3537.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: продолжаем воскресный день встречать ярко и под приятную музыку. Но почему бы и нет? Мы заслужили этот отдых, тем более, что уже завтра начнется очередная новая рабочая неделя с жарой в плюс 40 градусов. А нам это, конечно, будет мешать совершать что-то новое. В такую жару хочется, ну, главное, чтобы просто не сгореть где-нибудь, и все. И вот на этом уже спасибо. Поэтому будем охлаждаться, но пока наслаждаемся теплом, выходным, ярким настроением и эмоциями. Музыки, кстати, нас достаточно. Здесь впереди у нас отметится Серебро, Дим Билан, Миша Миллер будет, Лолита и многие другие. Так что давай подключайся, делай громче и вперед навстречу прекрасному дню вместе с нами.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
4: в ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это ДК-фест 2026.

0: Радиохит.ру и Радиохит Смотри Радио. Категория 6+.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламный.

0: ж, друзья, музыка, приятное настроение, эмоции в эфире Радио Хит нас приветствуют и остаются с нами до самого позднего вечера. А мы же, в свою очередь, наслаждаемся хорошим моментом, ярким настроением и планами, которые так давно откладывали, возможно, надолго. Так что теперь ваша задача не скупиться и, скорее всего, выполнять. Ну, чтобы точно успеть уделить внимание и родным, и близким, и, возможно, куда-нибудь отправиться, съездить, что-нибудь выполнить по дому, по хозяйству. В общем, очень сильно желаем, чтобы вы успели сегодня сделать все. Ну а мы будем сопровождать вас приятной музыкой, звучащей в эфире Радио Хит уже здесь и сейчас, так что скорее подключайся и будь с нами.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

Предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: кумбаяя?
1: Вообще самая летняя кумбаяя, которая может только быть. И вот всем советую сегодня вот что-нибудь спеть у костра. Ну или хотя бы возле кострища чьего-нибудь остывшего посидеть на берегу.
0: И выспаться.
1: Не обязательно. Осенью выспимся. Лето.
0: Да, ну ладно.
1: Ты понимаешь, все, воскресенье в июле больше не будет.
0: Не будет.
1: Так что
0: это
1: надо...
0: что, подождите, еще один месяц лет почти прошел. Здравствуйте, вот это ничего себе. Так, ладно.
1: Да, так что сегодня точно нельзя ни спать, ни сидеть на месте. Надо двигаться активно и проживать лето с улыбкой.
0: Я ухожу переваривать эту информацию неприятную. Остался всего лишь месяц и одна неделька. Ну ладно, друзья, будем наслаждаться также летом. Я с вами прощаюсь. Сегодня все утро было Настя Центр. Теперь с вами Макс Мочалов. Будет вас радовать. Ну и делайте громче. Всем пока-пока.
1: До скорого.

0: Урале полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области подвели полугодовые итоги по заболеваемости. Эпидемиологическая обстановка в регионе сохраняется стабильной, однако специалисты заметили любопытную тенденцию. Респираторных инфекций стало меньше, а вот кишечные, напротив, активизировались. По данным Роспотребнадзора, жители области стали заметно реже подхватывать ОРВИ и пневмонию. Пошли на спад также коклюш, скарлатина, ветряная оспа и хронический гепатит Б. В Роспотребнадзоре продолжают держать ситуацию на контроле. Сотрудники Россельхознадзора по Оренбургской области установили незаконный ввоз пернатых через пункт пропуска Сагарчин. Птиц везли из Узбекистана в Москву без необходимых документов. Угроза перевозчика не было разрешения на ввоз и справок о благополучии территории происхождения. 22 попугая, 3 гуся и 15 голубей депортировали в Узбекистан. Угроза перевозчика оштрафовали за нарушение ветеринарных правил. Wildberries перестраивает логистику после атак беспилотников. Компания перераспределяет товарные потоки и задействует тысячи сортировочных центров, чтобы сократить сроки доставки. Предприниматели получат трехмесячную отсрочку по кредитам в двух банках. Для крупного бизнеса поддержка рассматривается индивидуально. За неделю атакованы 7 складов компании, затронуто около 10% мощностей. Есть погибшие и пострадавшие. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 3 копейки, 100 тенге 16 рублей 75 копеек, юань 11 рублей 5 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Не сомневайтесь, друзья, если чего-то очень сильно хочется, то обязательно сегодня это нужно заполучить в свое распоряжение или отправиться туда, где вы давненько не были. А как иначе, в последнее воскресенье июля этим и нужно заниматься. А поможет лучшая музыка здесь, в эфире «Смотри радио». Так что присоединяйся, делай громче и давай танцевать. А поможет нам Эйва Макс, будет Тамерлан и Алена Мургалиева, и Зиверт уже далее в эфире.
2: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в Мегарай все для школы приходи покупать. В Мегарай все для школы. Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли, носки и колготки, чешки, кроссовки, кеды, рюкзаки. Мегарай. Выгодно все для школьника покупай.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя. Поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Say Gojo и Machiko в эфире «Смотри радио», где мы вместе с вами заполняем этот день радостью и улыбками. А как иначе? За окном лето, на календаре воскресенье, так что давайте отдыхать и двигаться активно вместе с нами. В эфире поможет музыка, так что присоединяйся, делай громче и наслаждайся моментом. Ну а мы поможем тебе найти новые интересные встречи через портал «Смотри.радио». Пиши, если хочешь куда-то. Возможно, найдем тебе компанию уже сейчас. Смотри.

0: Реклама. В Милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Аромадроп» 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров, 149 рублей. Успей купить по суперцене в Милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова 2А.
2: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский централ. Ветер северный.
2: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
3: Было тепло.
2: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
4: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
5: «О, это чудо! Как прекрасно!»
4: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
6: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
7: Эксклюзивно! Невероятно! Зрелищно!
8: Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
9: Лиц старше 16 лет.
10: Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: в этот выходной не только музыкой, но еще и общением в прямом эфире «Смотри радио». И к нам дозвонился наш юный телеслушатель. Привет, привет тебе. Представься, как зовут?
1: Владислав.
0: Как настроение у тебя в это воскресенье, Владислав?
1: Хорошее.
0: Здорово. Как проводишь каникулы летние?
1: Как? В деревне.
0: Хорошо. Чем там классным занимаешься?
1: Собаками гуляю.
0: Здорово. Ну хорошо, давай тогда будем передавать твои пожелания и приветы.
1: Передай привет маме и папе.
0: Здорово. Будем слушать Артур Пирожкова, само собой, все верно?
1: Да.
0: Здорово. Тебе хороших, ярких выходных и каникул. До новых встреч, пока-пока. Ну а вы, друзья, не забывайте с нами делиться вашими эмоциями. Портал смотри.радио поможет. Чувствуй глубже. Смотри.

Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.

0: На Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Бузулуке на улице Суворова загорелась комната в общежитии. Пожарные вывели из задымленного здания 10 человек. Еще 27 выбрались сами. Никто не пострадал. Возгорание случилось накануне днем в одной из жилых комнат. На место выехали сотрудники 23-й пожарно-спасательной части. Огонь успел охватить 15 квадратных метров, но его быстро потушили. Медицинская помощь никому не потребовалась. Сейчас специалисты выясняют, из-за чего вспыхнул огонь. В Оренбурге капитальный ремонт подземного перехода на Шевченко и Илюшинской, начатый 3 июня подрядчиком. На сегодня завершены демонтажные работы, начата чистовая отделка, штукатуривание стен, облицовка керамогранитом, укладка ступени, отделка потолка и восстановление гидроизоляции. Над входами появятся навесы из поликарбоната. На финальном этапе установят освещение, видеонаблюдение, светодиодную подсветку, благоустроят территорию, оборудуют пандусы для маломобильных. Работы завершат до 1 сентября 2026 года. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума в 2%. В ближайшее время показатель закрепится на уровне чуть более 2%. При этом, по словам президента России Владимира Путина, уровень безработицы в нашей стране один из самых низких среди промышленно развитых государств. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 77 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с нами подпеваем и двигаем этот жаркий денек лучшими ритмами. Здесь в эфире «Смотри радио», поддерживаем ваше настроение на высшем уровне. Главное, вы не сбивайтесь с волны и делайте громче, а поможет нам сделать этот летний денек приятнее. От «Сиеста», группа «Градусы», а также Юлия Савичева и Оффенбах. Далее.
2: Смотри, смотри.

Смотри прямую трансляцию. Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Специальный от такси лидер 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
2: Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов Эфа 150 грамм 35 рублей. Средство от сорняков «Отличник» 2 миллилитра 15 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявления. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника, покупай.
2: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский централ. Ветер северный.
2: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
3: Было тепло.
2: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: эфире «Смотри радио». И, конечно же, зажигаем огни радости и эмоций, которые вы, собственно, вместе с нами транслируете на портале «Смотри.радио». Туда заглядывайте и пишите, как проходит ваше воскресенье. А мы же добавим еще больше музыки, так что громче звук делайте.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: на Урале 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В день военно-морского флота в Орске открыли памятный знак военным морякам и морским пехотинцам всех поколений. Знак расположился в сквере за кинотеатром Орск. В нашем городе есть памятные места, посвященные участникам специальной военной операции, воинам-интернационалистам, пограничникам и летчикам. А вот у моряков нашего города и своего места силы не было. Теперь оно появилось, подчеркнул глава Орска Артем Воробьев. В Оренбургской области продолжается реализация регионального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья». Сейчас в регионе насчитывается более 32 тысяч многодетных семей. За последние 10 лет их число выросло на треть. К 2030 году власти планируют увеличить этот показатель еще на 15%. На западных маркетплейсах начали массово продавать карьерные заклинания и привороты. На одном из них более 1000 таких объявлений, об этом пишет РИА Новости. В том числе предлагают гадания на карьеру, манифестацию на получение работы и ритуалы для помощи на собеседовании. Самая дорогая услуга стоит больше 1000 евро. Такие практики набрали популярность из-за стагнации рынка труда. Безработица в Европейском Союзе уже 3 года подряд не снижается. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 3 копейки, 100 тенге 16 рублей 75 копеек, юань 11 рублей 5 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: Каждый.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Привет всем, кто с нами на одной радиоволне. Давайте-ка делать громче и, конечно же, вместе с нами наслаждаться моментом. А как иначе, все, что нужно для того, чтобы мы вместе с вами прожили этот выходной на высшем уровне, имеется. Лето за окном, есть отличная музыка в эфире, имеется. Самое главное теперь собрать вокруг себя любимых и родных, ведь вместе веселее. Смотри, радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме суперцена. Успей купить в июле вискозные салфетки.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

друг. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только в отрубил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

музыкальное движение – это танцы, друзья. Давайте вместе с нами сегодня жаркие танцы устраивать. И, конечно же, в эфире «Смотри радио» делиться эмоциями. А через наш мессенджер еще и видео, и фото можно нам докинуть, чтобы все знали, как вы сегодня ярко отдыхаете. Мы же этот отдых улучшим, лучшей музыкой. Ловите смысловых галлюцинаций. Будет Боуэйза, также тема белорусских. Я Лук и Елена.

Вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский Централ. Ветер северный.
2: Специальный гость – диджей Игорь Дуденко.
3: Было тепло.
2: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
4: Телефон уже не нужный. Сразу я в трейдин отдал и купил со скидки классы, о которого я мечтал.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
8: Телефон рекламной службы 20.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесу.
1: А нам уже принесли на хвосте ваши сообщения и пожелания. Наш портал смотри.радио для вас и для ваших эмоций. Давайте закидывайте нас ими, да поскорее. Макс, привет, привет, смотри радио и хорошего настроения городу Орску. От Сереги сообщение прилетело. Ольга передает привет Юле, Светланке и Игорю и желает всем ярких выходных. Мы присоединяемся и вместе сделаем их еще и жаркими, а музыка поможет.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло» Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В эту минуту в городе Орске за окном плюс 35 градусов. Сегодня вечером будет плюс 30. В Ясном сейчас плюс 35. Вечером будет плюс 32 градуса. В Кувандыке и Медногорске плюс 34. Вечером будет плюс 31. Ну а в Оренбурге плюс 36. Вечером будет плюс 33 градуса. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Далее 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбуржцы вплоть до вторника будут изнывать от жары. Синоптики поделились, что долгожданная прохлада придет в наш регион только во вторник. Подробным прогнозом погоды поделилась Приволжская УГМС. В понедельник, 27 июля, дождей не предвидится. Юго-восточный ветер будет слабым, до 7-12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 34 градусов. Жара ненадолго уйдет только во вторник. 28 июля местами в центральных районах ожидается кратковременный дождь и даже, возможно, гроза. Два человека пострадали при атаке дронов в Белгородской области. Речь идет о жителях города Шебекино. В региональном оперштабе сообщили, что украинские военные нанесли удар по автомобилю «Газель». Бойцы самообороны доставили двоих мужчин в Шебекинскую ЦРБ. У одного диагностировано осколочное ранение голени, у второго – баротравма. Говорится в сообщении оперативного штаба в мессенджере «Макс». Человек теоретически может жить в среднем от 146 до 194 лет, однако это возможно только при условии, что медицина научится останавливать большинство процессов старения. К такому выводу пришли ученые Сколковского института науки и технологии. При этом исследователи подчеркивают, что речь идет не о прогнозе, а о теоретическом пределе. Даже если многие возрастные изменения удастся замедлить, организм все равно будет накапливать повреждения в ДНК. Именно они, по расчетам авторов работы, могут ограничивать максимальную продолжительность жизни человека. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 77 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Самый пламенный и жаркий привет всем, кто вместе с нами наслаждается летом. Друзья, мы с вами. И, конечно же, делаем ваши выходные еще ярче, и музыка нам помогает. Так что на месте не сидим, мы двигаемся активнее и куда-нибудь к прохладной водичке. В этом направлении с вами отправимся и мы под лучшие ритмы.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: В это воскресенье, 26 июля, отмечается День военно-морского флота Российской Федерации. Поздравляем! Ну и, конечно же, сегодня еще Всемирный день бабушек и дедушек и пожилых людей. Также День дяди и тети, День парашютиста, День загадывания загадок, День рождения голубого берета сегодня, также День экспертанта и еще Всемирный день тофу. Ну и, конечно же, сегодня поздравляем именинников у Гавриила, Степана, Маркиана и Антона. Сегодня именины. Что вы празднуете? Рассказывайте нам на портале smotri.radio.

0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
1: Поражайте. Удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история-2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: «Смотри радио», «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: Мадонна, в эфире «Смотри радио хит», «Смотри радио Love Pression» слушали только что, и, конечно же, мы смотрим на этот день тоже с любовью, и, конечно же, этой самой любовью не забудьте с нами тоже поделиться, чтобы мы сегодня все излучали только это чувство, заглядывайте к нам на портал «Смотри.радио», и, конечно же, танцуйте, а как иначе, выходные продолжаются, поможет нам Шиза Кап Спорт, моя Мишель впереди, и Анотор, и 54 Ультра уже далее.
1: В твоем ритме. Смотри.

реклама. В кладовой стоят рядами банки с разными плодами. Огурцы, томаты, леча. Будет вкусной с ними встреча. В сети магазинов «Милый дом» крышки металлические 159 рублей. Банки стеклянные пол-литровые 14,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это «ДК-фест-2026». 16.

0: партнеры Орск.ру и радиохит «Смотри радио». Категория 6+.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.
5: Двор детства.

Привет передаем Шаде, Баинде, Иксно, ему только что. А кому вы хотите пожелать доброго дня и передать свои эмоции? Давайте родным и близким наполним этот день вашими теплыми пожеланиями. Не только, а мы пока читаем то, что уже к нам прилетело. Передаю привет городу Орску. Макс, привет от Арсения. Сообщение прилетело от нас тоже. Привет. Андрей передает привет городу Оренбург. Желает всем отличных выходных. Присоединяемся и добавим в эти выходные еще больше музыки, так что и вы делайте громче, друзья. Чувствуй глубже. Смотри.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен автобетонный насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетонного насоса 324-824. ООО «Афина».
4: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В эту минуту в городе Орске +34, сегодня вечером будет +29 градусов, в Ясном +35, вечером будет +30 градусов, в Кондыке-Медногорске +33, вечером будет +31, в Оренбурге +34, вечером будет +31. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Далее 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Сотрудники полиции Абдуллина обнаружили дома у 79-летнего местного жителя самодельный пистолет. По заключению экспертизы, найденное оружие представляет собой однозарядный пистолет под патрон калибра 5,6 мм. Пенсионер рассказал полицейским, что изготовил оружие в 98 году, когда слесарем на вагоноремонтном заводе. Возбуждено уголовное дело. Мошенники воспользовались ситуацией на топливном рынке. Аферисты выдают себя за сотрудников АЗС и предлагают водителям услугу предварительной записи на топливо без очереди с дополнительными литрами бензина. Злоумышленники уговаривают жертву установить стороннее приложение, которое на деле оказывается инструментом для удаленного доступа к смартфону и банковским счетам. Схема рассчитана на доверчивых водителей, желающих сэкономить время. В турецкой провинции Анталья автомобиль сорвался в 300-метровую пропасть, в результате чего погибли 5 человек. Автомобиль упал в обрыв в уезде Мангарабад. Из находившихся в нем 7 человек, 5 погибли, 2 госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительной версии, водитель машины потерял управление на одном из поворотов. Полиция проводит расследование. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 3 копейки, 100 тенге 16 рублей 75 копеек, юань 11 рублей 5 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Весело шагаем в ритме лучшей музыки здесь в эфире «Смотри радио» и наслаждаясь выходными, не забываем, что они, собственно, не резиновые. И если вы еще чего-то хотите сегодня точно успеть, давайте активно двигаться только вперед, поможет лучшая музыка. И, конечно же, мы здесь вместе с вами вам дадим максимальную поддержку. Ловите Мэтью Эмерсона, группу «Винтаж», будут «Иванушки» и «Эйва Макс» далее.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян»

0: возможности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

нам энергии в эфире Пламп и Хангон только что в эфире, но и мы тоже выжимаем сегодня на полную, чтобы, конечно же, из выходных выжать все самые яркие, классные соки, чтобы вы тоже сегодня хорошенько отдохнули. Давайте от нас не отставать и делать громче.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский Централ. Ветер северный.
2: Специальный гость – диджей Игорь Дуденко.
3: Было тепло.
2: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8 922 545 0245. Категория 18+.

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: добавляем ярких красок в каждый дом и, конечно же, готовимся к вечеру в воскресенье. До него остается всего ничего, а значит, сейчас станет чуточку полегче, жара спадет, и если вы чего-то еще хотели и куда-то хотели сегодня добраться, самое время перезагружаться и включаться. Поможет, конечно же, успеть все и двигаться активно, лучше музыка в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Когда в покупках надобность появится, название наше каждому знакомо. Вы точно знаете, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» весы кухонные в ассортименте от 399 рублей. Футбольные мячи от 199 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: На Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В день военно-морского флота в Орске открыли памятный знак военным морякам и морским пехотинцам всех поколений. Знак расположился в сквере за кинотеатром Орск. В нашем городе есть памятные места, посвященные участникам специальной военной операции, воинам-интернационалистам, пограничникам и летчикам. А вот у моряков нашего города и своего места силы не было. Теперь оно появилось, подчеркнул глава Орска Артем Воробьев. В Оренбургской области продолжается реализация регионального проекта «Многодетная семья», национального проекта «Семья». Сейчас в регионе насчитывается более 32 тысяч многодетных семей. За последние 10 лет их число выросло на треть. К 2030 году власти планируют увеличить этот показатель еще на 15%. На западных маркетплейсах начали массово продавать карьерные заклинания и привороты. На одном из них более 1000 таких объявлений. Об этом пишет РИА Новости. В том числе предлагают гадания на карьеру, манифестацию на получение работы и ритуалы для помощи на собеседовании. Самая дорогая услуга стоит больше 1000 евро. Такие практики набрали популярность из-за стагнации рынка труда. Безработица в Европейском Союзе уже 3 года подряд не снижается. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 3 копейки, 100 тенге 16 рублей 75 копеек, юань 11 рублей 5 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Добро пожаловать в новый час, друзья, и вечер воскресенья. 17 часов и 5 минут на наших студийных, и мы вместе с вами весь день сегодня наслаждались музыкой, и, возможно, кому-то было слишком жарко для того, чтобы насладиться отдыхом. Но сейчас можно насладиться и тем, и другим. Но главное делать это весело и как можно громче. Ну, а какие праздники можно сегодня отметить, расскажем в рубрике нашей совсем скоро.
2: Смотри.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: На календаре 26 июля, в это воскресенье, день военно-морского флота отмечаем. Ура-ура, с праздником! Также Всемирный день бабушек, дедушек и вообще лиц пожилого возраста. Также день дяди и тети, день парашютиста, день загадывания загадок. Также день рождения голубого берета сегодня. И Всемирный день тофу также отмечается. Ну и, конечно же, поздравляем именинников у Гавриила, Степана, Маркиана и Антона сегодня. Именины, ну а что вы будете сегодня отмечать, рассказывайте нам через портал смотри.радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
5: Какие итальянцы?
4: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: за котлами в газовик.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.

0: забываем делиться с нами впечатлениями от выходных. Да-да-да, уже уверен, у многих есть чем поделиться. А тем более, конечно же, вместе с нами запомним этот июль таким жарким, классным и ярким. Ну а чем он вам запомнился, рассказывайте на портале смотри.радио. А почему мы это вспоминаем? Потому что сегодня, к сожалению, последние выходные июля. Но и они будут жаркими, и лето продолжится. Ведь мы вместе с вами будем наслаждаться под лучшие ритмы.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Реклама. 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
1: Девочка Пай.
0: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
1: Владимирский централ. Ветер северный.
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
1: Было тепло.
0: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
2: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
3: «О, это чудо! Как прекрасно!»
2: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске. IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
6: Папе на работу. Маме в магазин. А бабушку в Оренбург.
7: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси-лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер 45-99-99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
6: Алло, а можно такси к школе?
8: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова 2А.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: музыку и делаем громче, чтобы с нами здесь в эфире «Смотри радио» наслаждаться летом и, конечно же, выходными. Об этом, собственно, вы нам и пишете. Привет, Макс, привет всем, хороших выходных от Светланки. Привет, любимой супруге и сынули, жду вас в гости, ура-ура-ра, всем привет. А Павел Волков нам написал, за что спасибо, и тоже большой-большой привет. Ваши же сообщения с эмоциями не только закидывайте к нам через наш портал и, конечно же, рассказывайте, с чем запомнится вам эти выходные.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Знает нас каждый покупок ценитель. От товара наши ломятся витрины. Пусть кому-то нужен освежитель, а кому-то омывайка для машины. В сети магазинов «Милый дом» летняя стеклоомывающая жидкость «Эффект 5 литров» 149 рублей. Освежитель воздуха «Эйрбик» от 159 рублей 99 копеек. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
1: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В эту минуту в городе Орске плюс 35, ночью ожидается плюс 23 градуса, завтра днем будет плюс 34. В Ясном в эту минуту плюс 34, ночью будет плюс 23, завтра днем плюс 35 градусов. В Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 33, ночью будет плюс 20, завтра днем плюс 34. В Оренбурге в эту минуту плюс 34, ночью будет плюс 25, завтра днем плюс 35. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей. За килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
5: Все оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбуржцы вплоть до вторника будут изнывать от жары. Синоптики поделились, что долгожданная прохлада придет в наш регион только во вторник. Подробным прогнозом погоды поделилась Приволжская УГМС. В понедельник, 27 июля, дождей не предвидится. Юго-восточный ветер будет слабым, до 7-12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 34 градусов. Жара ненадолго уйдет только во вторник. 28 июля местами в центральных районах ожидается кратковременный дождь и даже, возможно, гроза. Два человека пострадали при атаке дронов в Белгородской области. Речь идет о жителях города Шебекино. В региональном оперштабе сообщили, что украинские военные нанесли удар по автомобилю «Газель». Бойцы самообороны доставили двоих мужчин в шебекинскую ЦРБ. У одного диагностировано осколочное ранение голени, у второго – баротравма. Говорится в сообщении оперативного штаба в мессенджере «Макс». Человек теоретически может жить в среднем от 146 до 194 лет, однако это возможно только при условии, что медицина научится останавливать большинство процессов старения. К такому выводу пришли ученые Сколковского института науки и технологии. При этом исследователи подчеркивают, что речь идет не о прогнозе, а о теоретическом пределе. Даже если многие возрастные изменения удастся замедлить, организм все равно будет накапливать повреждения в ДНК. Именно они, по расчетам авторов работы, могут ограничивать максимальную продолжительность жизни человека. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 77 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

Привет всем, на связи Макс Мочалов и последние выходные июля, которые мы проведем под 20 лучших треков недели, которые наши телеслушатели выбрали.

0: лидеров прошлой недели. И сейчас по ним быстренько пробежимся.
1: Лидеры прошлой недели.
0: На третьем месте были Hugel, LMAO Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. На второй строчке были Alok и Elenium с треком To the Moon. Лидерами хит-мьюзик чарта были Alok, Khalid и трек Dive Into Me.
2: Хит-мьюзик чарт.
0: Что ж, разминка прошла успешно. Пришло время открывать наш двадцатку лучших. И тут нас встречает диджей Годжа и его My Chico.
1: 20 место.

0: Music Chart.
1: Основательно в этот раз провалилась Мия Бойко. Как бы она ни пыталась выставить на показ свой экспонат, но, увы, ее место сегодня под номером 19. Народная любовь, возможно, поможет ей, но для этого нужно собрать голоса всех знакомых и родных и оставить их в нашем разделе на портале smotri.radio. Туда отправляйтесь прямо сейчас, чтобы открыть наше музыкальное окно вместе с Софией Энзао, Мадизмом и Робертом Майлзом. Их трек «Хаутея» в этот раз на 18 месте.
0: 18 место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Это были Айсберг, Герт и Зиверт. Увы, на этой неделе их банк не смог помочь им улучшить свой результат. Получилось наоборот. С 14-го они обвалились на 17-е место. Думаю, всем фанатам пора уже скинуться им по лайку, чтобы никогда лидеры нашего хит-парада вновь взлетели. Ну а чуть выше мы встречаем Грейсленд от Ирбокса. Они на 16-м строчке.

0: Music Chart.
1: Вервульф и ее Феникс мы слушали только что, но продолжим мы после рекламной интеграции.
2: Реклама.
3: Сын всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Честный день, здесь разные море и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000.
1: Ищешь удобную одежду? В Мегарай. Костюмы, футболки, шорты, топы, велосипедки и леггинсы. Мегарай. Удобную одежду выгодно покупай.
2: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это ДК-фест 2026.

0: самые эмоции для детей и взрослых. Хотите стать участником? Успейте зарегистрироваться до 12 августа. Подробности по телефону в Орске 21 00 15. Информационные партнеры Орск.ру и Радио Хит Смотри Радио. Категория 6+.
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
3: Хит Мьюзик Чарт.
4: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
5: Наше музыкальное движение по последним выходным июля продолжается. Не знаю, как вы, мы точно не хотим провести их впустую. Заполняем ваш день музыкой, ну а ваши приключения скорее описывайте в наших мессенджерах и на портале смотри.радио, где мы ведем для вас прямую трансляцию с лучшими треками этой недели. И добрались мы уже до 14-го места, тут встречаемся.

0: Hit Music Chart.
1: Поп-синглер Кейжа с треком I Can Wait в этот раз занимают 13 место. Мистические или не очень, на этой строчке они оказались впервые. И кто знает, может, это их счастливое число. Хотя они и так счастливчики, ведь они все лето держались в нашем топе и продолжают держаться. Все это благодаря, конечно же, нашим телеслушателям, которые помогли занять 12 место Джону Саммиту, Девуалту и Джули Кранч. Трек Shades of Blue в эфире.
2: 12.

0: Music Chart.
1: Это были Кэлин Хэрис и Джази с треком Satisfying. Ну а чтобы вы точно запомнили последние выходные июля на всю жизнь, добавьте в них как можно больше народу, вкусной еды и напитков. Ну и, конечно же, не забудьте про дикие пляски, которые точно гарантированы всем нам под хит от Альберта Брайта, его трек Wild на 10-м месте.
0: 10-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Это была Зиверт и ее Газ. Ну а мы продолжим после рекламной интеграции.
2: Реклама.
0: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Тотал К» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по суперцене. В милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Закатлами в Газовик. 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
1: Девочка Пай.
0: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
1: Владимирский централ. Ветер северный.
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
2: Как было тепло.
0: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. 20 лучших треков, покорившие Оренбуржье.

0: вопрос.
1: Ну что, настало время узнать, кому же на этой неделе повезло меньше всего. Кто же еще неделю назад был в нашем топе, но, увы, в этот раз не будет.

0: Hit Music Chart.
1: От вас зависит, вернется ли этот трек обратно. Как и тот факт, что именно благодаря вам Алок, Зева, Португал The Man с треком Diving to the Ocean опустились с 5 на 8 место.
2: 8 место.

0: Music Chart.
1: Не все на этой неделе потеряли свои очки. Вот Ибн их, наоборот, заработал. Его трек «Hollow» переместился вверх с 11 на 7 место. Чего и вам желаем. Чим по нашим волнам вверх и выше, чтобы этот июль остался в ваших сердечках надолго. Но поможет вам Temper City. Их трек «Self-Aware» точно заставит вас шевелиться.
0: Шестое место.

0: Music Chart.
1: Скоро продолжим наш хит-парад сразу же после рекламной интеграции.
2: Реклама.
3: Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
2: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Ярчайший движ этого лета в прямом эфире «Смотри радио» мы организуем вместе с вами. Ведь только ваш голос решает, кто окажется последним, а кто попадет в нашу тройку лучших. И наши телеслушатели продолжают отдавать свои голоса за трек, который воздает похвалу лету и конкретно солнцу. Так что давайте присоединяться и делать громче. В эфире «Hugel», «MIL Angel» и «Ultra Night» с треком «Move to the Sun».
1: Третье место.

0: Hit Music Chart.
1: На нашей вершине наши телеслушатели не только восхваляют главное дневное светило, но и не забывают, что не будет тех самых запоминающихся летних ночей без прекрасной луны. Тут-то и помогут нам Алок и Иллениум с треком To The Moon.
2: Второе место.

0: Music Chart.
1: Ну что же, все, кто следят за нашими выпусками, уже понимают, что с прошлого выпуска на нашей вершине мало что изменилось. И вправду так, вторую неделю подряд все три места занимают все те же хиты. И значит, вновь лидерами Hit Music Chart становятся Алло, Khalid и трек Dive Into Me.
0: Первое место.

0: Hit Music Chart.
1: Ну что же, такими были музыкальные итоги этой недели. Что же там будет на следующей неделе, решаете только вы. Так что голосуйте вместе с нами на портале smotri.radio в нашем разделе «Музыкальный чарт». Ну а с вами был Макс Мочалов. Желаю всем ярких выходных и до новых встреч в эфире. Пока!
0: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
2: Are you ready? Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мочалов.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, вечер воскресенья будет позитивным, конечно же, музыкальным и, ну, классным. Почему бы и нет? Давайте дальше, друзья, отдыхать под хорошую музыку, под отличное настроение вместе со мной. Женя Куликов тут. Погнали.
2: Смотри.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Хм? Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
6: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
7: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
8: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио, смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, давайте гороскоп послушаем на завтра, на 27 июля. Готовы? Погнали!
2: Овен.
1: А завтра вы добьетесь большего успеха, если будете действовать потихоньку, никому не рассказывая о своих намерениях.
2: Телец.
1: Постарайтесь не переоценить собственные силы, и все равно переделать все дела не удастся, а здоровье беречь надо.
2: Близнецы.
1: А завтра вас будет снедать дух соревнования, поэтому день этот, скорее всего, запомнится как мешанина из разнообразных игр, пари и прочих увеселений.
2: Рак.
1: Говорите людям только то, что они желают слышать, или не говорите вовсе ничего.
2: Лев.
1: А завтра ваша жизнь может стать достоянием общественности. К этому стоит быть готовым, дабы избежать ненужных обид.
2: Дева.
1: Окружите себя людьми, которые могут быть полезны. На завтрашний день не подходит для благотворительности.
2: Весы.
1: А завтрашний день принесет понимание своих ошибок, однако умолчит о методах их исправления. Думать придется самому.
2: Скорпион.
1: А способность к сочувствию позволяет вам лучше понимать других. Вы способны разобраться в их переживаниях и желаниях, квалифицированно утереть сопли и т.д. и т.п.
2: Стрелец.
1: Будьте осмотрительны в общении с окружающими. От того, как оно будет осуществляться завтра, зависит слишком многое, чтобы позволить себе невзначай обидеть человека, к примеру, продемонстрировав свое превосходство.
2: Козерог.
1: Итак, невзрачный день. Да, завтра совершенно неподходящий для хоть сколько-либо значимых великих свершений.
2: Водолей.
1: Итак, насладитесь моментом и не думайте о будущем. Завтра вы никак не можете на него повлиять, так что можете с полным правом на время отойти от дел.
2: Рыбы.
1: Итак, рыбы, завтра рядом с вами будут происходить значительные перемены. Однако лично вас они могут не коснуться, если вы сами не проявите такого желания. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио, друзья.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современный фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса 324-824. ООО «Афина».
3: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
1: Девочка Пай.
0: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
1: Владимирский централ. Ветер северный.
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
1: Было тепло.
0: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: на все времена.
1: Группа «Пропаганда» была основана в 2001 году. Официальной датой рождения считается 1 сентября 2001 год, день первого выступления в эфире там одной из радиостанций, друзья. Ну и вот песня «Знаешь», давайте послушаем. Сегодня это хит на все времена.

0: Реклама. Когда понадобится вам однажды для дома совершить покупки важные, в магазин наш приезжайте дружно. Здесь найдете все, что нужно. В сети магазинов «Милый дом» набор из жидких моющих средств «Большая стирка Колор» 2 литра и «Блэк» 1,2 литра 549 рублей. Кондиционер для белья Е1 литр 139,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло» Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
2: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радиохит.
1: Ну что, друзья, 20.03, местная студийная. Это значит, мы продолжаем и в новый час мы вступаем, друзья. Тут больше еще музыки, ваших сообщений и, конечно же, хорошего настроения. Жень Куликов здесь, поэтому никуда не расходимся. Куда пошел? Куда пошел? Иди сюда. Все, начинаем новый час.

0: телефон 350000, код города 3537.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри Радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: что, друзья мои, хорошие, хорошее настроение здесь у нас, да. Вот, поэтому давайте-ка мы с вами будем его поддерживать с помощью отличной музыки, ваших сообщений и, конечно же, ну и, конечно же, чего? Конечно же, здесь с помощью меня. Почему бы и нет? В общем, смотрите, белгородские инженеры придумали боевого робота со спиннером. В общем, как-то так. А также в России восстановили редчайший автобус, понимаете? Значит, восстановили редчайший автобус ЗИЛ-127, который стал единственным в стране ходовым экземпляром этой модели. Если кто-то, знаете, из 90-х там помнит, такой оранжевый автобусик такой непонятный, овальненький. Вот. И вот он, его и восстановили. В общем, красивый автомобиль, только он почему-то синий-белый. Вот. И вот там могли разместиться 32 пассажира, при этом каждое место было оснащено уникальным источником света. Ну, в общем, хорошая машина была. Ну, в общем, вот такие новости на этот час, друзья. Ну, а дальше давайте-ка Лолиту послушаем на «Титанике».
1: Угу. В твоем ритме. Смотри.

0: готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это «ДК-фест-2026».

0: развлечения и незабываемые эмоции для детей и взрослых. Хотите стать участником? Успейте зарегистрироваться до 12 августа. Подробности по телефону в Орске 21 00 15. Информационные партнеры Орск.ру и Радио Хит Смотри Радио. Категория 6+.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: вот они, ваши сообщения прилетели, друзья. Оксана написала: «Привет, пачка». Какой пачке? Кому? С праздником. А с каким? Интересно. Всем привет со Светлого. Карина, не балуйся, написали. Вот Елена нам написала. Санечек написал: «Передай привет ведущим радио Хита». Спасибо, Санечек, огромное. А вот Миша написал: «Привет». И вам тоже всем привет. Друзья, можете также дозвониться 21-137, код города 3537, и пообщаться в прямом эфире «Смотри радио».
1: Смотри, смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в Мегарай все для школы приходи покупать. В Мегарай все для школы. Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли, носки и колготки, чешки, кроссовки, кеды, рюкзаки. Мегарай. Выгодно все для школьника покупай.
1: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 33 градуса, ночью будет плюс 23. На Оренбурге сейчас плюс 27, ночью будет плюс 23. В Ясном сейчас плюс 28, ночью ждите плюс 20. А в Кумдыке-Медногорске сейчас плюс 29, ночью будет плюс 21. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
2: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохи.
7: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: Каждый.

0: Женя Куликов на радио.
1: Интересный факт. Самые длинные в мире листья у пальм, растущих на Мадагаскаре. Они вырастают до 20 метров в длину, друзья. А самое лучшее настроение здесь, друзья, на Смотри Радио. Давайте смотреть и слушать нас. Погнали в новый час.

0: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Нам.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, давайте гороскоп на завтра, на 27 июля. Готов уже?
2: Овен.
1: Итак, завтра вы добьетесь большого успеха, если будете действовать потихоньку, знаете, никому не рассказывая о своих намерениях. Заявив о них открыто, вы рискуете наткнуться на беспричинное противодействие. Просто из чувства противоречия.
2: Телец.
1: Постарайтесь не переоценить собственные силы и все равно переделать все дела как бы не удастся. А здоровье беречь надо.
2: Близнецы.
1: А завтра вас будет снедать дух соревнования, поэтому этот день, скорее всего, запомните, знаете, вот как мешанин из разнообразных игр, пари и прочих увеселений.
2: Рак.
1: Говорите людям только то, что они желают слышать. Или вообще не говорите вовсе ничего. Завтрашний день не слишком подходит для откровений в любой форме.
2: Лев.
1: Завтра ваша жизнь может стать достоянием общественности. К этому стоит быть готовым, дабы избежать ненужных обид.
2: Дева.
1: Итак, окружить себя людьми, которые могут быть вам полезны. Завтрашний день не подходит для благотворительности.
2: Весы.
1: Завтрашний день принесет понимание своих ошибок, однако умолчит о методах их исправления. Думать придется самому.
2: Скорпион.
1: Способность сочувствия позволяет вам лучше понимать других. Вы способны разобраться в их переживаниях и желаниях. Квалифицированно утереть сопли и т.д., как говорится, и т.п.
2: Стрелец.
1: Будьте осмотрительны в общении с окружающими. От этого, как оно будет осуществляться завтра, зависит слишком многое, чтобы позволить себе невзначай видеть человека, к примеру, продемонстрировав свое превосходство.
2: Козерог.
1: Невзначай, и вообще, как бы, какой-то день, знаете, вообще у вас невзрачный будет, а совершенно неподходящий для хоть сколько-либо значимых великих свершений. В крайнем случае, можно рискнуть устроить генеральную стирку. Вот это хорошо.
2: Водолей.
1: Насладитесь моментом и не думайте о будущем. Завтра вы никак не можете на него повлиять.
2: Рыбы.
1: Завтра рядом с вами будут происходить значительные перемены, однако лично вас они могут и не коснуться, если вы сами не проявите такого желания. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезный без сомнения, зимой домашнее варенье и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
6: «О, это чудо! Как прекрасно!»
5: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
7: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: звонкий с композицией «Невероятно». Вопрос без ответа. Как же, говорит, я живу. И вот они, значит, всем добрый вечер, Пуси. Люблю тебя, Александр написал. В общем, кому, какого-то Пусю, какую Пусю любите. Александр также написал: всем хорошего вечера, хорошего настроения. Передаю привет своей девушке Кате. А вот теперь понятно. Люблю, целую. А вот дальше Леонид написал: все, привет из Орла, друзья. Вам тоже, Орел, огромный привет. Улетает, Валерий написал: привет, смотри радио. В общем, огромный привет, Куликов, тебе. Александр также написал: все, хорошее настроение, поставьте какую-нибудь песенку интересную. И, в общем, Кате он отправил около 4 сообщений нам сюда. Поэтому, друзья, давайте-ка вот, ну вот, Катя, как бы ответила ему? Как? Она бы вот с помощью песни «Артика Асти», «Я твоя».
1: Смотри, смотри, смотри.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования – Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
2: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Метеохит.
7: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Ну что, друзья мои хорошие, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 31 градус, ночью будет плюс 23. В Оренбурге сейчас плюс 26, ночью будет плюс 23. В Ясном сейчас плюс 27, ночью будет плюс 20. А в Кунке-Бедногорске плюс 27, ночью будет плюс 19. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
9: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.

0: на Урале 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, еще ровно часик, и Женя Куликов пойдет спатеньки. Ну а вы продолжите здесь слушать и смотреть радио. Ну а пока давайте-ка вот начнем новый час с такой интересной песни Чичериной. Тут-ла-ла, тут-ла-ла.
2: Смотри, смотри, радио.

0: Каждая история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это ДК-фест 2026.

0: незабываемые эмоции для детей и взрослых. Хотите стать участником? Успейте зарегистрироваться до 12 августа. Подробности по телефону в Орске 21 00 15. Информационные партнеры Орск.ру и Радио Хит Смотри Радио. Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.
2: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

диджей на месте, действительно. Здесь Женя Куликов, друзья. Да. Ну, а мы с вами продолжаем. И, конечно же, совсем скоро я уже пойду спатеньки. А, потому что старенький я уже. А чё бы нет? В общем, да ладно, шучу я, друзья. Ой, ха-ха-ха, скажут, вот это шутник, вот это шутник. Ладно, давайте ваше сообщение зачитаю быстро и пойду дальше, а вы будете смотреть, слушать радио. Итак, Санька, я тебя люблю. Вот так, Санька. Вот так, 8 букв А. Она написала Оксанка. Оксана. Оксана! Мы все, мы поняли. Мы поняли, что вы очень сильно любите Санька. Поэтому вам следующая песня. Давайте вот это вот.

Знаете, наша постоянная слушательница Эльвира написала: «Привет всему Оренбуржу из Гая. Я, говорит, разболелась не на шутку. Всем здоровья, вам очень хорошего настроения. Давайте выздоравливайте, не болейте, все у вас будет хорошо. Вы смотрите и слушайте радио, и все будет классно. Пока-пока».

0: же, друзья, дальше у нас будут небольшие, ну, небольшая реклама, а потом мы о погоде расскажу.
1: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
0: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 29 градусов, ночью будет плюс 23, утром плюс 25. В Оренбурге сейчас плюс 26, ночью будет плюс 23, утром плюс 26. В Ясном сейчас Медногорске и Кумадыке плюс 27, ночью ждите плюс 19, плюс 20, а утром плюс 25, плюс 26. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Подробности на smotri.radio.
1: Ну, друзья, под Стромае буду с вами прощаться. Говорить вам всем споки-ноки в обе щеки. Как говорится, все, Женька пошел. Завтра вечером услышимся, увидимся. Поэтому давайте всех вот прям обнимаю крепко. Держите пятюню и пока.

0: Австралия, 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: реклама.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Вас, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: на Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Реклама. Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 250807.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
1: «О, это чудо! Как прекрасно!»
0: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
3: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
8: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.ру».

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

кубик. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа. Это радио Хит.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов. Это радио Хит.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.